Реклама на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ты. Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
1: Көңілді көктем еткізген, әр үйге әуен жеткізген. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, доброе утро. Тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций в Казахстане будут пересмотрены. Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы. Минэнерго пояснили, что данное решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования. Скорректированные тарифы планируется ввести с 10 сентября. В Казахстане началась осенняя призывная кампания. Городские и районные призывные комиссии уже приступили к работе. До конца декабря на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тысяч граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или же освобождения от призыва. Из этого числа свыше 12 тысяч человек пополнят ряды вооруженных сил. Благодаря системе «Цифровой призыв» и проекту «Смарт военкомат» большинство услуг призыва и воинского учета предоставляются в проактивном формате. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале ЕГОВ. Минувшей ночью пожар вспыхнул в больнице Караганды. Складированная макулатура загорелась в здании многопрофильной больницы, расположенной по улице Муканова. Огонь распространился на деревянную конструкцию кровли одноэтажной входной группы, пристроенной к основному пятиэтажному зданию больницы. Прибывшие на место спасатели МЧС эвакуировали 20 пациентов в соседний блок здания. Спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. В МВД сообщили, что фармацевт одной из аптек Алматы, используя возможности своей легальной деятельности, организовала поставку крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область. В результате проведенной работы задержаны все участники преступной группы, в том числе организаторы, оператор, фасовщики и лица, проводившие закладки. Из незаконного оборота изъято более 1000 лекарственных препаратов. Сборная Казахстана на Всемирных играх кочевников накануне выступила в 5 видах спорта. В первый день Амангельде Ярасыл, который боролся в монгольском Бохе, и Мадьяр Абдрахманов, выступавший в Гореше, проиграли соперникам. Сегодня пройдут соревнования по кукпару, конному марафону и перетягиванию каната. Накануне по итогам матча первого круга открытого чемпионата США по теннису был зафиксирован ряд неожиданных и сенсационных результатов, автором одного из которых стала казахстанка Юлия Путинцева. Минувшей ночью вторая ракетка женской сборной Казахстана, которая ныне занимает 84-ю строчку рейтинга WTA, сумела переиграть Белинду Бенчич. Победительница Олимпийских игр ничего не смогла противопоставить мощной игре Путинцевой. В итоге Путинцева пробилась во второй круг соревнований одиночки, где встретится с китаянкой Джен Цинвэнь. Тем временем Елена Рыбакина также успешно стартовала на открытом чемпионате США. Она одержала победу над 17-летней американкой Тиф Родин со счетом 6-3, 6-2. Соперница Рыбакина и во втором раунде определится по итогам встречи между чешкой Дарьей Видмановой и испанкой Джессикой Бузас-Манейра. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 458 тенге 37 тен, евро 531 тенге 84 тена, российский рубль 5 тенге 28 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, 16 градусов, в Алматы дождь 22 градуса. По Павлодаре, Семеевском, Нагорске 14, Караганде, Петропавловске, Кокшетау 16, Костанае 19, Жасказгане, Кунаеве, Талдыкургане 22, в Актобе, Кызылорде, Актау, Таразе 26, в Туркестане, Шымкенте, Уральске и Ватырау 29 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Жаным саған сен
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, добрый день. Возвращенные активы направили на реконструкцию трех аэропортов. Одним из завершенных транспортных проектов стала реконструкция аэропорта Павлодара. За счет средств специального государственного фонда обновлена взлетно-посадочная полоса. После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличилась с 200 до 300 пассажиров в час. Еще один проект реализован в городе Аркалык, где полноценное авиасообщение отсутствовало более 30 лет. Кроме того, введен в эксплуатацию этим летом аэропорт Балхаша, которым ежегодно пользуются тысячи жителей и туристов. В Павлодарской области завершено специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего в ТО «Актугаймилк». Тогда погибли 6 работников. Один из них при выполнении работ в канализационном колодце подвергся воздействию сероводорода. При попытке оказать ему помощь, другие работники тоже спускались в колодец, пытаясь спасти находившихся там коллег. Комиссии установлено, что рабочие не были надлежащим образом обучены безопасным методом и приемом выполнения работ повышенной опасности, а также не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. По итогам работы правительственной комиссии степень вины работодателя ТО «Актугаймилк» установлена в размере 100%. Отпускная цена угля с разреза изменилась в Павлодарской области. Для социальных учреждений и частного сектора региона на предстоящую зиму требуется более 660 тысяч тонн угля. Из них 416 тысяч тонн предназначены для населения, а 245 тысяч тонн для бюджетных организаций. В целях стабилизации цен на уголь в Павлодарской области местные исполнительные органы ежегодно заключают меморандумы о взаимном сотрудничестве с АО «Майкубэнвест» и ТО «Богатырькумыр». Основная цель этого документа – не допустить дефицита твердого топлива в отопительный сезон и стабилизировать социально значимые цены на уголь. Полицейские Алматы будут посещать ночные заведения и усилятся в местах массового скопления людей. Такое решение принято в рамках реализации проекта, направленного на снижение уровня преступности в городе. В вечернее и ночное время сотрудники полиции будут с определенным интервалом посещать заведения, проходить по залам и оценивать обстановку. При этом их задача не создавать неудобств посетителям и без необходимости не вмешиваться в деятельность заведений. Отмечается, что такая мера носит прежде всего профилактический характер. Присутствие сотрудников полиции позволит контролировать обстановку и своевременно реагировать на возможные нарушения. В Каменногорске ко дню города были введены в эксплуатацию новые социально-культурные и инфраструктурные объекты, а для жителей организована масштабная пятидневная праздничная программа. К примеру, новое общественное пространство появилось в микрорайоне Ульбинский. На территории, которая ранее пустовала, оборудовали детскую игровую площадку, воркаут-зону, баскетбольную и волейбольные площадки, места для отдыха и парковку. Здесь уложили 900 квадратных метров брусчатки и более 1500 квадратных метров тартанового покрытия. В дальнейшем планируется строительство футбольного поля. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 458 тенге 37 тен, евро 531 тенге 84 тен, а российский рубль 5 тенге 28 тен. А теперь о погоде на завтра. 3 сентября, по данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус. В Алматы также без осадков, ночью 11, днем 23. В Искаменогорске 16, Павлодаре 7 и 18, Караганде 20, Петропавловске, Талдыкургане 22, Кокшетау, Кустанай, Жезказгане, Кунаеве 24, Таразе 26, в Актау, Актобе, Уральске, Кызылорде, Туркестане 28, в Атырау и в Шымкенте 30 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах, Радио Лара.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Начнем выпуск с хороших новостей. Первое золото завоевал Казахстан на всемирных играх кочевников в Бишкеке. Карим Нурталап в финале одолел кыргызского палуана в дисциплине аудараспак. Минздрав сократил ожидания приема в поликлиниках, поменяет подходы их работы. Теперь участковые врачи будут принимать пациентов до 6 часов в день, а записаться к врачу можно за 60 дней вперед. Средний срок ожидания приема сократился с 5-7 дней до 1-3. Также расширяется самостоятельная запись и прием у медсестер. Сотни рабочих оказались под завалами и в тоннелях гидроэнергетических объектов после мощного схода ледникового селя и последовавших наводнений в Непале и Тибете. На пострадавших ГЭС 933 работника числятся пропавшими. При этом 279 человек были спасены или смогли выбраться, а судьба многих остается неизвестной. Спасатели обследуют заваленные тоннели, бурят скважины через скальные породы, пытаясь добраться до возможных выживших. К работам также привлечены специалисты из Индии и Китая. По последним данным, в результате катастрофы погибшими числятся свыше 1000 человек. Почти 4500 пропали без вести. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Алматы и Астане. Оттуда заказы смогут доставлять покупателям в России, Казахстане и Кыргызстане. Склады уже начали принимать товары. Напомню, в конце августа беспилотники атаковали логистические объекты Озон в ряде регионов России. На некоторых объектах произошли пожары. Теперь Marketplace не будет брать отдельную плату за перевозку поставок в казахстанские кластеры до конца месяца. Казахстан нарастил экспорт переработанной рыбы, ракообразных и моллюсков. Рост на более чем 35,5%. За январь-июнь за рубеж отправлено почти 13 тысяч тонн продукции. Особенно вырос экспорт филе пресноводной рыбы на 37%. В денежном выражении поставки достигли 30,5 миллионов долларов. Главные покупатели казахстанского рыбного филе – Дания, Литва, Нидерланды и Польша. Рост экспорта связывают в том числе с увеличением вылова и развитием аквакультуры в стране. Импорт рыбы в Казахстан при этом сократился на 12,8%. Большой Алматинский канал полностью модернизируют. Работы будут вести в 3 этапа. Уже есть проект по реконструкции участка протяженностью 15,6 километров. А сейчас готовят документацию на 110 километров, что позволит полностью забетонировать и модернизировать главную водную артерию Алматинской области. В этом году реконструировали 1,5 километра участка Большого Алматинского канала. Специалисты сделали облицовку объекта монолитным железобетоном. Это решение улучшило техническое состояние канала, снизит потери воды. Бюро нацстатистики опубликовало среднюю зарплату в Казахстане. По их данным, среднемесячная номинальная заработная плата превышает 486 тысяч тенге. Наивысшая средняя зарплата зафиксирована в Мангыстауской области – более 673 тысяч, в столице – почти 648 тысяч тенге, а также в Атырауской области – свыше 630 тысяч. Самые низкие средние зарплаты в ЖТСУ, Жамбылской, Туркестанской и Североказахстанской областях. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 458 тенге 37 тиин, евро 531.84, российский рубль 5 тенге 28 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус. В Алматы также без осадков, ночью 11, днем 23. В Усть-Каменогорске 16, в Павлодаре, Семее 18, в Караганде 20, в Петропавловске, Талдыкургане 22, в Кокшетау, Кустанае, Жезказгане, Кунаеве 24, в Таразе 26, в Актау, Актюбе, Уральске, Кызылорде, Туркестане 28, а в Атырау, Шымкенте 30 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Мухтар Тлеуберди снова назначен министром иностранных дел. Он возглавлял МИД с 2019 по 2023. Ранее Тлеуберди занимал должность посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя при международных организациях в Вене. К этому часу у нас уже второе золото на всемирных играх кочевников. В Кыргызстане Сайлау Мухамеджан весовой категории до 70 килограммов победил местного спортсмена в дисциплине аудораспак. Первое золото стране сегодня принес Карим Нурталап. В том же казахском национальном виде спорта он также превзошел кыргызского участника. Отмечу, в Казахстане аудораспак на постоянной основе занимается более 11,5 тысяч жителей. Новорожденного нашли в мусорном контейнере в Курдайском районе Жамбылской области, а именно в военном городке Гвардейске. Младенец уже в больнице, состояние стабильное. Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления новорожденного в опасности. Также полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают родителей девочки. Алматы медики обсудят, как лучше контролировать давление. Завтра начнется республиканский конгресс по артериальной гипертонии и кардиоваскулярной профилактике. Кардиофорум КИЗЭД будет идти 2 дня, ведь в Казахстане это острая тема. Повышенное давление отмечается примерно у 45% взрослых. И лишь часть пациентов достигает целевых показателей, а это риск инсульта и инфаркта. В стране весной стартовала программа «Миссия 5/50» Казахстанское общество специалистов по артериальной гипертонии и кардиоваскулярной профилактике за 5 лет хотят довести долю пациентов с давлением ниже 130 на 80 до 50%. Казахстанские компании смогут быстрее выходить на фондовый рынок. Как сообщил агентство по регулированию и развитию финансового рынка, упростят процедуры выпуска и размещения ценных бумаг. Сейчас выход юрлиц на фондовый рынок регулируют сразу несколько организаций. Чтобы бизнесу в 3 раза облегчить процесс, в рамках программы развития рынка капитала создадут единое цифровое окно. Через него участник сможет подать 1 комплект документов. Алматы резко подорожала аренда квартир. По данным Тенгри Алматы, двухкомнатные сразу на 16,7%. Средняя цена сейчас в пределах 350 тысяч тенге. Тем временем на мировых рынках акции золота упали в цене на фоне обострения американо-иранского конфликта. Зато стоимость нефти растет. К примеру, как пишет Bloomberg, глобальный индекс акций снизился до минимума почти за месяц. Отмечу, США и Иран возобновили масштабный обмен ударами после нескольких недель затишья. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 455 тенге 40 тиен, евро 531.84, российский рубль 5 тенге 28 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус. В Алматы также без осадков, ночью 11, днем 23. В Усть-Каменогорске 16, в Павлодаре 7 и 18, в Караганде 20, в Петропавловске и Талдыкургане 22, в Кокшетау-Кустанае, Жезказгане, Конаеве 24, в Таразе 26, в Актау, Актюбе-Уральске, Кызылорде, Туркестане 28, в Атырау-Шымкенте 30 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757.